изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Ștefănari and Abramțova.
1: Noi am revenit, bună dimineața, 7:24 de minuțele, dragilor, foarte ușor, deja ne apropiem de mijlocul primei ore, foarte, foarte rapid trece timpul ăsta și nu putem să facem absolut nimic decât să îl savurăm așa cum este și să încercăm să-l trăim la maximum. În Telegram, spre exemplu, îl puteți trăi la maximum dacă aveți aceste 12-15 secunde să ne scrieți. Bună dimineața, din sectorul Râșcani, de la Băl sau din Răunul Fălești, ipotetic așa, Julenca, bună dimineața.
2: Bună dimineața, Victor! Bună dimineața, banda! O bună dimineață aici în comentarii, în telegramul nostru Radio Record Moldova. Ne lasă Zafar. Dobro utra, banda! С вами Студион, Стрит, Округ, Кишингтон. Всем хорошего дня! Я, как понимаю, с улицы Студенческой пишет нам Зафар с Рожкановки. Доброе утро всем тем, кто, кстати, на Рожкановке, кто уже проснулся. Я, в принципе, уверена, что вы там уже успели взбодриться, учитывая, что с утра пораньше там такая шумиха, все куда-то двигаются, все куда-то едут, все что-то делают. И, конечно, Зафар, наверное, поэтому и проснулся. Bună dimineața, banda, deja în Chișinău, cu mașinuța curată, gata de muncă. Octavian ne lasă acest mesaj. Петя пишет нам «Доброе утро, рекорд!» и «Доброе утро, вся Молдова!» Михаила тот есть и куной, зичи няца тутурор, сэ, авем у зири ушите, буряли зэрь фрумуасе. Аша София Михаила, мулцумес пентру месаж. Павел тоже с нами, говорит, чтобы у нас сегодня у всех все было отлично. Доброе утро!

0: Солонарь энд Абрамцова.
1: Ну а мы к вам вернулись для того, чтобы напомнить, что те, кто только-только к нам подключился, находятся вместе с нами на одной волне. 107.9 Кишинев или 101.5 в Бельцах. Самое время достать свои телефоны, залететь к нам в телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» и там оставить утренние бодрые сообщения, рассказать, как у вас настроение, что у вас с утра случилось. Может, вы прямо сейчас собираете детей в школу и думаете о том, что вот-вот сейчас отвезу, всех развезу и наконец-то в тишине попью чашечку кофе. А может быть, вы как раз в этот момент только-только проснулись, включили Радио Рекорд для того, чтобы взбодриться, и прямо сейчас можете нам написать, что вам снилось этой ночью. А может быть, вы решите, что почему бы не поделиться каким-то важным событием из своей жизни, и прямо сейчас зайдете в телеграм-канал и расскажете, что, возможно, сегодня у вас день рождения, и мы вас с большим удовольствием из студии Радио Рекорд поздравим с этим событием.
2: Cred că ai văzut mesajul lui Gheorghe. Astăzi este ziua mea de naștere. Yuhu! Bună dimineața! Mulți ani trăiască! La mulți ani, Gheorghe! Și cei care sunt astăzi omagiați 23 septembrie, să aveți o zi frumoasă, cu oameni dragi alături, cadouri minunate și emoții drăguțe. Fiți fericiți!
1: Și dacă tot ai zis despre data, da, e 23 septembrie, ce zodie este, Victor? E fecioară sau totuși e balanță deja?

Ну что, конец часа. Это значит, что самое время услышать гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Посмотрим, что на сегодняшний день советуют нам звезды. А вы слушайте внимательно и запоминайте. Поехали, гороскоп. По традиции, конечно, овны вы первые. И сегодня, в эту среду, на волне продуктивности вместе с Радио Рекорд врываемся в такой бодрый утренний гороскоп. Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется, поэтому будьте готовы праздновать. Тельцы, риск сегодня не оправдан, да, и, в принципе, не нужен он вам, поэтому сегодня лучше не ввязываться в какие-то не совсем верные, точные, безопасные дела. Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец-то, даст результаты. Переходим далее. У нас раки. Многие причины для волнения вы придумали себе сами, поэтому, раки, вам нужно срочно расслабиться. Львы, вы получите поддержку от тех, кто раньше даже не считали своими друзьями. Сможете посмотреть на ситуацию с другой стороны и, в принципе, какой-то урок из этого всего вынести, потому что те, кто для вас что-то значил, по итогу окажутся не совсем настоящими друзьями. Девы, вы признаете, что все перемены к лучшему. Наступил период, для которого нужна будет адаптация, но позже вы поймете, что все было не зря. Весы, смело проявляйте инициативу и предлагайте руководству новые идеи. Сегодня вас могут услышать наконец-то, и даже ваши самые смелые идеи будут воспринимать всерьез. Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы, поэтому вперед заниматься спортом, пробежкой, йогой или хотя бы просто пойди, ну, с

0: споры. Не подавайтесь, Водолей. Вы сегодня должны отстаивать свою позицию. Ну и ни в коем случае не проявлять агрессию. В завершение у нас рыбы, чье обаяние сыграет на руку в важных переговорах сегодня. Рыбы, вы сегодня и вовсе, знаете, словно магнит, который будет притягивать все самое лучшее. И звезды вам рекомендуют в том числе все самое лучшее одеть на себе, на себя. Вы сегодня должны быть яркими, вы сегодня должны быть сочными. Вы должны просто, вот знаете, одним вашим внешним видом уже всех покорять. Поэтому сегодня одеваем все самое классное на себя и вперед покорять этот безумный мир. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте, что радость, что короткий гороскоп тебе нравится, так я знаю.
1: Exact la momentul potrivit, предзвичер foarte bune. Acolo la un semn zodiaca n-am înțeles, să plece, să vină, se întoarcă.
0: Despre cine?
1: Nu știu, erai, spuneai, preobresti, prihodi, ceva, acolo n-am înțeles. Adică intră, vină, pleacă. Da, în general, bun horoscopul. Like, share, subscribe. Urmăresc.
0: Ну все, отлично. Гороскоп одобрен. Это хороший знак. Надеюсь, он вам тоже понравился. Не забывайте, да, что эти советы не просто взяли, прослушали, посмеялись и пропустили мимо ушей, а, конечно, имплементируем все эти советы в свою жизнь для того, чтобы наша жизнь хоть чуточку настала лучше. А мы выдвигаемся к следующему часу. У нас ровно 8:00 в студии. Доброе утро.
2: Рекорд. Dance Radio.
1: Este ora 8 fix în acest moment. Vă uitați la ceas, vedeți, da, lucrează bine voi Capri. Fix în fix au venit cu ora exactă. E ora ce conține plasarea de produs. Anunțăm că este alături de partenerul orei, echipa Max Auto.

0: Солонарь энд Абрамцова.
1: Да-да-да, игра, которую вы так ждете в реаффирмации, начинается в эту секунду, в 8 часов 23 минуты, и мы будем ждать ваши звоночки по номеру 07860179. Звонитесь до нас, играйте с нами, продержитесь 2 минуты в эфире. Если у вас это получится, при этом вы не скажете запретные слова, это слово «да» и слово «нет», то вы попадете в наш большой финал. Правила в этой игре не меняются, меняются только номера телефонов, которые до нас дозваниваются, и, конечно, имена финалистов, которые попадают в большой финал. Хочется, конечно, чтобы вы пытались, да, чтобы вы дозванивались, чтобы вы попробовали свои силы. Я уверена, что есть многие, кто нас слушает ежедневно, думают, как же классно эти ребята играют в эту игру по реаффирмации, но так и не решаются дозвониться до нас, чтобы с нами

0: очень любим. И, конечно, мы любим тогда, когда вы активничаете здесь у нас в эфире на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Если вы слышите этот звук, значит, начинается наш челлендж для вас. Ну и, конечно же, этот час у нас содержит рекламный контент. Давайте поприветствуем партнера этого часа. Это Grano M. Ребята, которые находятся в Кишиневе и знаю толк в хорошей вкусной выпечке.
1: Ce facem noi în această intervenție? Încă de la mijlocul orei 7 am zis, se va întâmpla ceva tare interesant. Noi facem un apel telefonic tocmai până la șoseaua Balcani 7A și acolo vă așteaptă o persoană în parcare aproape de șoseaua Balcani. Deci cei care circulă prin zonă vor vedea persoana în cauză. Bogdan se numește. Dar hai mai bine să facem apelul telefonic și vă explicăm cei care sunt prin zonă ce trebuie să facă. Am zis că o să vă placă. Iar cei care sunt și înfometați, jos pălăria.
0: Пока Виктор набирает номер телефона, мы, напомню вам, пытаемся дозвониться до улицы Петрикана 7А. Вам, тем, кто вблизи этой улицы, вблизи этого района, и те, кто, или те, кто могут быстро туда доехать, нужно быть очень внимательными.
1: Шосеа Балкани 7А. Я соведем. Шосеа Балкани. Да, bună dimineața!
2: Da, bună dimineața!
1: Bogdan, noi te felicităm, ești în emisie directă la Radio Record.
2: Bine v-am găsit!
1: Și sperăm că deja ești în challenge-ul nostru. Unde ești?
2: Da, suntem pe șoseaua Balcan 7A.
1: Așa, unde anume? Ești în parcare sus, jos, unde te poate vedea lumea?
2: Jos la stradă.
1: Jos la stradă?
2: Da, da.
1: Am
2: da.
1: Înțeles. Bun, cei care sunt pe șoseaua Balcan 7A... să tragă sus în parcare, pentru că acolo vă așteaptă cafeluțe. Și ce oferiți voi la cafeluțe, Bogdan?
2: Un croissant, o plăcintă, orice dorește, ca mic dejun, cumva.
1: Ca mic dejun, foarte frumos. Deci la dispoziție sunt din momentul ăsta maxim 10 minute. Primele 10 persoane care intră în parcarea de sus de la 7A primesc un cadou din partea Radio Record Moldova. Tu ai și un banner, un banner, da, în mână.
2: Da, da, da, da, avem un banner pe care scrie Record FM.
0: Mm-hmm. Радио Рекорд сегодня угощает вас вместе с партнером этого часа. Поэтому, если вы сейчас проезжаете эту зону и видите человека, который на дороге стоит с табличкой Радио Рекорд, вы должны обязательно последовать за ним, потому что вы можете остаться этим утром в руках с вкусным круассаном и кофе. Для этого, конечно, нужно последовать, поехать в эту зону, найти человека с табличкой Радио Рекорд и насладиться вкусным завтраком. Вот так все просто сегодня этим утром. И Виктор говорит, не более 10 минут. Давай скажем так, до первой рекламы, да, в 9.15 у нас обычно это 12 минут ровно. Даже уже меньше, 11 минут.
1: Бонус, бонус.
0: 11 минут, так, чтобы было по-честному, да, ровно до рекламы есть у вас время.

0: Шаланар and Абрамцова.
1: Simt că scorul meu va fi bătut.
2: Îl Я simt, îl надеюсь simt, на пляка. Это. Надеюсь на это, потому что, ну что за дела такие? Виктор сегодня первооткрыватель, сыграл сегодня первый. Я удивлена, но в то же время очень рада за эту историю. Но также жду, чтобы кто-то из вас дозвонился до нашей линии и сыграл вместе со мной. Тем более, что у меня заготовлены, конечно, слова от наших радиослушателей. И ждут своего череда, ждут того, чтобы вы сыграли и чтобы мы уже поставили хороший результат. Потому что если вы вспоминаете игру прошлой недели, там тоже были проблемы. Как-то не задалась она, маленькие результаты были. Поэтому я собираюсь на этой неделе все же свое взять, поставить хороший результат и сделать классную команду с кем-нибудь из вас.
1: И, probabil, cel care va juca cu Iulia va fi și câștigătorul, dacă vor fi patru cuvinte. Cinci macarons, cinci plăcinte dulci, fie cu măr, vișine, dovleac, voi alegeți ce plăcintă dulce vă doriți, plus două croasane. Ora e cu plasarea de produs, de la 9 la 10, ascultați-ne pe noi, voi caperi, și câștigați împreună cu patiseria Grano M, pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe alte dulciuri din producția propria patiseriei. Grano M, gust rural, autentic, natural, oferit de mine, e sloganul lor, iar premiul îl ridicați de pe șoseaua Balcani 7A.
2: Скажу честно, сложно работать в таких условиях, когда через каждое слово говорят о разных вкусняшках. У меня рот просто полон желания вкусить эти вкусняшки, но кому-то из вас они достанутся. Доброе утро.
1: Няца.
2: Может быть, вам.
3: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
1: Телефон.
3: Dumitru, для Чокана.
2: Dumitru. Ага. Dumitru, cu cine joci?
3: Hai, Iulica, попробуем.
2: Давай попробуем. Я всегда готова, поэтому все слова у меня уже есть. И если ты готов, кричим.
3: Я один раз пробовал, только результат так себе был.
2: Так. Как тебе это сколько?
3: Может, в этот раз получится.
2: А так себе это сколько?
3: По-моему, два слова.
1: Ну
2: смотри, нам очень важно поставить цель, да? Нам нужно минимум 4 слова на данный момент, чтобы выиграть. Поэтому мы с тобой же целеустремленные люди, правильно, в этой жизни?
3: Да, я расслышал.
2: Цель 4 слова. Погнали?
3: Погнали.
2: Разноцветная на небе.
3: Куркубел.
2: Да. Да. Игиена. Алб. Ну, игиена, спума, мынь.
3: Сапун.
2: Есть, май департе мертем. Баутура. Транспарента. Рубинет.
3: Баутура апы?
2: Да, май департе. Десен. Материал. Копак.
3: Десен пензе.
2: Мерти май департе. Фрукт. Форма Молдовии.
3: Фрукт.
2: Форма Молдовии. Молдова.
3: Плама.
2: А, да, ще. Кап-кап. Eu am reușit să zic asta.
1: Cum?
2: Cap-cap.
1: Cap-cap?
2: Da.
3: Cap-cap, picătură.
1: Da. Cap-cap, picătură.
3: Da, nu?
2: Cap-cap. Ce ar fi asta? Cap-cap.
1: Mami de...
3: Eu știu că era un...
2: Nu am reușit să zic al treilea cuvânt.
1: Dar iată, din cap-cap, ce am putea noi înțelege, așa, din principiu?
2: Da, hai că vă dați seama. La un copil când zicea, uite, cap-cap... Asta ar însemna
1: vreau
2: ce?
1: Vreau la baie!
2: Nu!
1: Adu ala!
2: Nu! Hai!
1: Vreau la vazino!
2: Hai, Dumitru, ai copii!
3: Păi da, dar cap-cap.
1: Hai, Dumitru!
3: Nu, noi n-am folosit așa...
2: Ploaie, cap-cap!
1: Cap-cap!
3: Так я здесь что на русском, Юля.
1: Я
3: могу тебе сказать, румыны капка, да? Кап-кап.
2: Что, румыны кап-кап? Кап-кап, кап-кап.
1: Я имею экспликацию, Dumitru. Deci, ții minte, în copilărie, doi când se loveau frunte în frunte, cap în cap, ziceau, o să ploaie afară.
3: Da.
1: Ții minte, așa era la noi la Telenești, deci cap în cap.
2: Da. Serios, deci nu v-ați dat seama că cap-cap e despre ploaie, gen cap-cap, plouă afară, cap-cap.
3: Știi ce mă duc în eroare? Știu că este așa un magazin de santehnică, mă duc cap-cap.
2: Și tot acolo sunt niște picături desenate, deci până într-un final... Tot e cumva.
3: Am pus picătură, nu știu ce am spus.
2: E bine, picătură, ploaie e aproape, sunt de acord.
3: E aproape.
2: Dar nu putem.
3: Hai
2: să...
3: Hai punem jumătate de punct.
1: Dumitru, dar ori cu jumătate, ori fără, ești câștigător, 4 cuvinte contabilizate. Te felicităm. Ai câștigat
3: ce,
1: premiul
3: da?
1: Din partea partenerului. Nu, ești câștigător, s-au jucat două runde deja.
3: Minunat.
2: Așa că, Dumitru, uite că dimineața de astăzi ți-a adus noroc. Și, cel puțin, papilele tale gustative vor fi fericite astăzi, te asigur.
1: O zi bună!
3: Minunat! Mulțumesc mult!
1: Pa, pa.
3: O zi frumoasă tuturor!
1: Da?
2: Așa!
1: Ha, că a fost
2: a
1: bine!
2: A fost bine!
1: Emoții!
2: Cap, cap! Așa e, da! Nu știu cum nu v-ați dat seama, e atât de simplu. Deci e ceva de genul mac-mac. Evident că n-ai să zici la mac-mac, ai să zici găină sau poate pene. Hai să zici rață, mac-mac, cap-cap e ploaie.
1: Da bun, Iulia, au strigat audierii la de jos. Dăm reclamă, reveni. Dance Radio.
4: Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre. Pe acasă când mai
5: семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
6: Ешь фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: Mașina ta poate mai mult. Descoperă adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2 na 189 bară 2, Chișinău, 060 70 50 50.
8: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
9: Этой осенью веселись, радуйся и отправляйся в захватывающее приключение с компанией друзей Ice Age. Это эпохальная коллекция. Собери их всех прямо сейчас в Kaufland.
10: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
11: Нужно срочно продать автомобиль? Интерауто выкупит ваш автомобиль быстро, по цене до 20% ниже рыночной стоимости, без долгих объявлений, встреч и ожидания покупателя. Interauto.md. Срочный выкуп на понятных условиях.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: suitite în rest și sunt atât de frumoase. Salutări din Stuttgart, oameni dragi. Ovidiu Lazar scrie: salutări din Cahul, sunteți super, o zi frumoasă să aveți. Ecaterina ne lasă mesaj. Tatiana zice: neață record, o zi cât mai reușită, sunteți cei mai top. Tatiana, îți mulțumim mult. Deci sunt ultimele mesaje pe care, iată, le-am deschis acum în aplicația noastră, în accountul Radio Record Moldova. Bună, dragilor, din Germania, Leipzig, salutare, de la Stella e mesajul ăsta. Mai sus, Svetlana ne salută. Zimo, așa e un nickname mai deosebit.
1: Ну и стоит упомянуть еще тех людей, которые поучаствовали в челлендже, который ты запустил буквально на последних 30 минутах нашего эфира, да, по поводу бороды. Всех увидели, всех лайкнули, молодцы те, кто поучаствовал. Хорошо, что у нас так много мужчин, которые любят бороду, да, любят отращивать, потому что это тоже труд, отрастить бороду. Вот кто-то сказал, да, растет себе и растет. Но я знаю, что есть мужчины, которые любят и поухаживать за ней, и красиво подстричь, и маслицем ее, ну, так, как бы поухаживать за ней. Это что тоже немаловажно.
0: Я так умам un pic așa, bărbița un pic mai mare, am două zile, soția zice...
1: E timpul.
0: Trebuie să faci curățenie în ogradă. Cam așa zice. Cu toate că eu mi-aș dori să am așa o barbă îngrijită, dar să fie nițel cam deasă. Nu la mine sunt insulele Feroe, în partea cealaltă sunt insulele Canare.
1: Я знаю, что для того, чтобы борода росла, нужно, ну, не из личного опыта, конечно, говорю это так, понаслышке, то, что нужно ее оставлять, чтобы она росла. Вот такая, какая она
0: Dar
1: есть.
0: Dar

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Благодарю, что вы всегда на позитиве, поднимаете многим настроение. Благодарю за ваш позитив. Екатерина, вы писали насчет Телеграма. Напишите в Телеграм радио. Ищите в Телеграм рекорд.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диджей Райский.

0: Главное танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Райский.
1: Record Club.
2: Вы находитесь на территории Record Club.
3: Welcome.
2: Идентификация пользователя.
3: Success.
2: Загрузка актуальной электронной музыки.
3: Started.
2: Проверка лайнапа.
3: Done.
2: Главное электронное шоу страны.
1: Record Club.
3: Let's begin.
1: Прямо сейчас.